0: радует. Во-первых, это будет летняя У, где начнем новую рабочую неделю максимально позитивно, бодро, с играми и улетными подарками. А вечером тебя будет ждать летний вайб.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой

0: колонка. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается слабая морось – плюс 14, плюс 17 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
4: Для вас выгодное предложение.
3: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
5: Привет, я Антон Камолов.
6: Я Лена Обитаева.
5: Мы тебя слушаем.
0: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
5: Обсуждаем самые удивительные истории.
6: Говорим на самые актуальные темы.
0: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru. We'll be right back.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Magnetic, группа The Bowser, норвежское трио, которое смешало хаос, диско, фанк и легкие джазовые оттенки и получило трек, от которого действительно сложно оторваться. И работа, да, пришлась слушателям очень даже по вкусу, поскольку хит попал в десятки чартов разных стран нашей планеты и занимает там неплохие позиции. Окей, 3.34 в Москве, я Олег Шишкин, салют всем неспящим, продолжим слушать любимую музыку.

И один из моих любимых треков, который, ну, очень отдает вайбам клубной культуры нулевых, это «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home». А до финала часа с нами Бритни Спирс с визитной карточкой «Toxic» и Кендрик Ламар, «Сиза», трек «Lure».

KDDK только что на радиостанции номер один в России. Классный и летний хит. И предложение такое. Не будем останавливаться, поскольку впереди нас уже поджидает Тима Белорусских и еще одна свежая работа под названием «Мысли» чуть раньше. Лично мои краши. Это Миша Миллер и Алекс Вилле. Хит «Бам-бам». Ну а раньше всех услышим диджея из Норвегии Алана Уокера. Трек «Broken Strings».

«Мысли». Именно так называется этот хит от Тимы Белорусских, который попал к нам прямиком из печки. Работа вышла в свет 17 июля, выпущена была на лейбле Effective Records. И радует то, что Тима в строю продолжает работать и радовать нас своими хитами. 4.32 в Москве. Продолжим отлично проводить уикенд в компании Европы Плюс и в компании таких артистов, как French Montana и Max B. Услышим хип-хоп тему Ever Since You Left Me. Еще услышим Томаса Джека и Джасмин Томпсон, Rise Up. Но сперва свое слово возьмет финский электронный проект Ebon. Трек Hollow уже через 3 минуты на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: присоединятся представители немецкой электронной сцены Алле Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллионов друзей.
8: Привет, мы бригада.
9: Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись.
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: с шумом ворвался на мировую музыкальную арену с хитом Ordinary, даже был номинирован на Грэмми как лучший новый артист, но, к сожалению, не получил заветную статуэтку. Так что будем в этом году держать кулачки за Алекса, будем надеяться, что он все-таки сможет покорить эту престижную музыкальную премию. Дальше предлагаю послушать вот чего. Например, Мадонну и Мартина Гаррикса, совместную работу Bizarre, проект The Second Voice, трек Let Me Be, а раньше всех Мухаммед Рамадан с хитом Yella.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный. 1 метр в секунду. Завтра ожидается слабая морось. Плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
4: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: europaplus.ru.
6: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Это Джейсон Дерул и Диджей Годжи на Европе Плюс. Мичико – стильная летняя тема, актуальная, больше хитов и больше музыки. Не только, конечно, впереди, потому что я хотел сказать, впереди нас ждет много интересного, но самая крутая, самая стильная, самая твоя любимая музыка в нашем новом мобильном приложении «Радио Хаб». Так что обязательно себе установи на Android-устройство, на все, на айфоны, на все. Можно это все сделать в любом из магазинов, в любом из твоих любимых, каких там пользуешься, маркетплейсов. И, конечно же, все это бесплатно, все это без ограничений. Все для тебя, чтобы ты слушал классную музыку круглосуточно. А здесь у нас на Европе Плюс тоже много интересного. Впереди, как я уже и сказал, есть Сэм Смит, его история «I'm not the only one». Послушаем ее. А будет Темпер Сити с треком «Self-Aware». Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.

0: Это Джонни и Федук, их «История лета», трек, который в этом году, парни, которые в этом году у нас здесь на Европе Плюс отвечают за стиль и за низкий вокал. Ну, в стиле Федука, конечно, мы его за это и любим, естественно. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс будет новинка. Трек от Мизмо, трек под названием «Hello, The Sun Is Up, Where Are You». Еще одна летняя тема, тоже танцевальная, будет «Soul и R&B», «История Rain Dance» от Дэйва и Темс. Все это впереди, все совсем скоро, все утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и хорошего дня.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

ближайшие 30 минут у нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. И будет поп-суперстар и кей-поп-суперстар. Это Тим Импала и Дженни, их работа «Дракула». Страшно красиво. Еще будет «The Bounce», их главный танцевальный хит, один из главных танцевальных хитов лета «Magnetic». А еще поп-суперстар Лорин и ее «Warning Signs». Дэнс-поп-суперстар Лорин, если быть правильным. Больше хитов и больше музыки впереди в ближайшие полчаса здесь на Европе+. Скоро дождись.

0: Это Дэймон Балл и Дженни. Дженни Кей-поп суперзвезда. Мы, конечно, знаем ее по команде Blackpink. Их работа «Дракула». Ууа, страшно красиво. Как и Дженни, как и Дженни. Тоже прекрасная артистка. Да и Дэймон Пала тоже хорош. Обожаем и того, и другую. Больше хитов и больше музыки впереди будет поп-рок-хит от Доминика Файка. Трек под названием «Baby Doll». Будет «Hurts» и «Purple Disco Machine». Работа «Wonderful Life», которую мы знаем по уже звучанию классическому «Hurts», но немножко в танцевальной, скажем так, версии. Все этим утром, утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет. Классного уикенда как раз-таки. Классного выступления.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается слабая морось. Плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
9: 12+.
10: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Летняя тема «Новинка» на Европе Плюс. Если новинок больше хочется, ну мало ли, вот такое настроение, хочется послушать что-то суперсвежее, суперактуальное, welcome на europaplus.ru или в наше новое мобильное приложение «Радио Хаб». Там есть целый поток музыкальный, называется «New», а вообще там 9 музыкальных потоков, можно слушать каждый день, every day, every night и вообще круглосуточно. Без остановок, без ограничений и абсолютно бесплатно. Так что заходи, слушай, наслаждайся. У нас впереди, кстати, класс темы тоже. Будем наслаждаться вместе Розе и Бруно Марс. Их истории апатии. Будет Алан Уокер с треком Broken Strings. Все это скоро.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.

0: Харрис, Satisfy, классная танцевальная тема, летняя. Мы такое любим, конечно, и у нас такого много. А впереди не только этим утром уикенда, вообще в целом у нас есть и шоу Топ Клаб Чарт, и Резиденс, где много танцевальной музыки, по субботам все это можно слушать. Конечно, если пропускаешь это все, то, нельзя так делать, естественно. Как же так, ребята? Окей, хорошо, мы специально для тех, кто прослушал, все подготовили в качестве подкастов на europaplus.ru. Заходи, послушай и, конечно, слушай дальше, у нас больше хитов, больше музыки. Впереди будет Джастин Тимберлейк, его история Cry Me a River, будет Альфа и Ману Чао, Ама, Ми Пиачи. Все это впереди.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Это Джастин Тимберлейк, Рами Ривер в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Джон Саммет, будет Клин Бэндит и Джон Пол, Сомбр с треком 12 to 12, будет команда Градусы, Кассет, а еще BTS и их история Swim.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 8 утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Денис, привет, всем доброе утро. В Ростовской области задерживаются поезда. Экономисты рассказали, кому положена субсидия на оплату ЖКУ, и в МВД предупредили о новой схеме мошенников. Подробности далее. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня у побережья Северных Курил в 106 километрах от Северокурильска. Очаг залегал на глубине 22 километров под морским дном. В городе толчки ощущали силой до 2-3 баллов. Угроза цунами не объявлялась. Информация о разрушениях и пострадавших также не поступала. Сейсмологи продолжают мониторинг обстановки. Камчатка и Курилы остаются в сейсмоактивной зоне. В Ростовской области из-за ураганного ветра и сильного дождя задерживаются почти 30 пассажирских поездов. В Ростове-на-Дону отключилась тяговая подстанция и автоматика регулирования движения. Восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание. Ранее из-за непогоды в регионе были повалены деревья и также отключились свет и вода. Губернатор сообщил о ликвидации последствий стихии. Экономисты рассказали, что субсидия на оплату ЖКУ положена россиянам, чьи расходы на коммуналку превышают региональную норму от дохода семьи. В Москве это 10%, в Петербурге 14%, а федеральный максимум 22%. Претендовать могут собственники и наниматели с постоянной регистрацией и гражданством Российской Федерации. Учитывается норматив площади, а также отсутствует задолженность по платежам ЖКУ за последние 3 года. Право на субсидию нужно подтверждать каждые 6 месяцев. В МВД предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники намеренно оставляют карту в банкомате, а затем с подставными свидетелями обвиняют нашедшего в краже и требуют деньги за решение вопроса. Также мошенники звонят под видом банков и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В обоих случаях жертв запугивают и вынуждают переводить деньги. Специалисты призывают к бдительности. И Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Марвел и сыграет призрачного гонщика в фильме режиссера Шона Леви. Выход фильма запланирован на 28-й год, об этом сообщил глава студии. Ранее Гослинг уже работал с Леви над фильмом «Звездные войны. Звездный истребитель», премьера которого состоится в следующем году. Фанаты Марвел ждут новую интерпретацию культового персонажа. А сам актер известен по фильмам «Проект Конец света», «Ла Ла Ленд» и «Бегущий по лезвию 2049». И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей и 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

Джон Саммет, Shades of Blue. Классная танцевальная тема утром этого уикенда на Европе Плюс. Привет всем, ребята, доброе утро, здрасте, как вы? Я надеюсь, что прекрасно, что отдыхаете сегодня, ну или работается чуть-чуть, пускай чуть-чуть работается. Если что, скажите, что мне на Европе Плюс сказали, что можно чуть-чуть работать. Это шутка. Вместе с вами все, и кто работает, и кто отдыхает, будем слушать и дальше самую крутую музыку на планете Земля. Впереди Save Tonight, легендарная тема от Delic Funk и Eagle Eye Cherry, танцевальная версия хита этого конкретно. Будет Леони и Калум Скотт, их работа Stay, также будет и гороскоп. Скоро на Европе Плюс, дождись.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Больше, чем радио.
4: Больше, чем радио.
2: Просто зайди на сайт europaplus.ru
3: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
2: Никаких ограничений.
4: И полностью бесплатно.
3: Голосуй за любимые треки.
2: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
5: Спасибо, Европа Плюс!
3: В любое время.
2: В любом месте.
3: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, воскресенье, 26 июля. Овны, меньше знаете, меньше себя накручиваете. Истина, это истина. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть-чуть попроще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. А львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость. А может, и доходчивость. Ну, в общем, находчивость лучше. Поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать — не делайте. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост. И рыбы, поспешите, и сами знаете, чем дело закончится.

0: Это танцевальный хит от Marshmallow. Парни, который скрывает свое лицо, но не свой талант, как мы знаем. Его тема Phoenix Portugal The Man на фите. Классная тема, трек, который занимает прямо сейчас 7-ю строчку в нашем еврохите, в нашем фирменном чарте. Если тебе такой трек нравится, он тебе по душе, надо его обязательно поддержать. europaplus.ru, проголосовать, тем более он чуть-чуть потерял в позициях, ну, не сильно, поэтому надо все-таки еще поддерживать. Трек актуальный, он должен быть в чарте, 100%. Будем слушать дальше. Больше хитов, больше музыки впереди. Классную музыку, конечно, будем слушать. Лучшую, например, лучшую Dua Lipa, праймовую. И ее историю Physical. Будет также Tokyo Hotel, их работа California Nights. Все это впереди.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: это уже танцевальная тема, стильная, актуальная. Moving to the Sun. Вообще для лета актуально, да и в целом для сезона, потому что один из главных электронных музыкантов прямо сейчас. И, конечно же, классика, без нее тоже никуда. Послушай, будет Карли Рэй Джепсен, будет ее история Call Me Maybe. Послушаем скоро классика поп-музыки уже из десятых годов, скажем так. Будет Элок и Summer's Back. Еще одна летняя тема, тоже стильная, тоже классная, тоже такую любят. А еще, конечно, музыки классные, стильные, и не только музыки, еще подарков много в нашем летнем У.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Maybe, это Карли Рэй Джепсен в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. В часе новом будет новинка от Тимы Белорусских. Будет Бейонсе, Джей Зи, Мадонна и Мартин Гэрикс, Тедди Свимс, Бруно Марс и его история I Just Might. Все это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Денис, привет. Всем доброе утро. В Общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным. Эксперты рассказали, что необходимо делать после утечки персональных данных. И ученые выяснили, что увлечение спортом может перерасти в поведенческую зависимость. Подробности далее. Во Владивостоке из-за аварии на сетях без света остались более 22 тысяч жителей. Отключения затронули улицы Русская, Давыдова, Арсенальная и другие. Прокуратура организовала проверку. Напомню, ранее, 22 июля, в городе уже происходило масштабное отключение, когда без электричества остались более 88 тысяч человек. Энергетики проводят восстановительные работы. Причины аварии устанавливаются. Специалисты предупредили о новой схеме мошенников, которые звонят под видом сотрудников маркетплейсов. Они сообщают о якобы завершении срока хранения заказа. Под предлогом отмены списания они требуют назвать код из СМС, который может использоваться для доступа к аккаунту. Мошенники создают ощущение срочности, чтобы жертва действовала без раздумий. Сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают коды по телефону. В Общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников. Это необходимо, чтобы они могли проводить детей в школу и участвовать в линейке. Было отмечено, что многие работодатели уже идут навстречу, но законодательное закрепление подчеркнет особый статус семей с детьми и может положительно сказаться на демографии. Инициатива поддержана в Государственной Думе. Эксперты рассказали, что необходимо делать после утечки персональных данных. Главное – не паниковать и не переходить по ссылкам из подозрительных писем. Сначала нужно подтвердить сам факт утечки с помощью специальных сервисов, затем сменить пароль на уникальный и завершить все активные сеансы. Также обязательно нужно подключить двухфакторную аутентификацию. Менять пароль простым добавлением цифры или символа на текущий момент недостаточно. Такие комбинации легко подбираются. Главный приоритет – это защитить почту, банковские приложения и госуслуги. И ученые выяснили, что увлечение спортом может перерасти в поведенческую зависимость. Главный признак – не количество часов тренировок, а потеря контроля, когда пропуск занятия вызывает тревогу и чувство вины. Исследователи выделяют два типа зависимости – одержимость самими тренировками и чрезмерная активность как следствие других психологических проблем. Ключевое различие – становится ли спорт выбором или человек чувствует себя в заложниках. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар – 78 рублей и 3 копейки, евро – 88 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: ребята, Тима Белорусских на Европе Плюс. И будет история мысли прямо сейчас. Так, мысли такие. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это стильно, мощно. В-третьих, конечно, Тима Белорусских вернулся, чтобы править, как там говорят. В общем, история классная. История классная, звучит потрясающе. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет еще один гуру в электронном звучании. Это Тиесто, его история Beautiful Places. Будет так Чент и Миша Миллер, Кайли или Don't Leave. Так теперь называется эта работа, тоже обновленная немножко. А все это впереди, впереди гороскоп. Обязательно дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно, температура плюс 15 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается слабая морось, плюс 13, плюс 15 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22. Реклама.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио.
3: Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
3: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
3: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс!
4: В любое время.
3: В любом месте.
4: europaplus.ru.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, воскресенье, 26 июля. Да, точка. Овны, меньше знаете, меньше себя накручиваете. Логично. Тельцы, если заменить слово «проблема» на «приключение», то станет чуть попроще. Близнецы, если вам не пишут, то в чем проблема написать первым? Раки, день создан не только для свежих идей, но и для глубоко забытых. Львы, у звезд для вас на сегодня много привилегий. Девы, ваша находчивость поможет отыскать способы классно провести этот день. Весы, если долго ходить вокруг да около, то может закружиться голова. Скорпионы, вас ждут большие перемены за весьма маленькие сроки. Стрельцы, поменьше говорите, чтобы это не было использовано против вас. Козероги, будьте решительнее. Захотели ничего не делать? Так не делайте. Все логично, опять же. Водолеи, сегодня вы в состоянии поймать удачу за хвост, и рыбы, поспешите. И сами знаете тогда, чем дело закончится. Так что выдыхайте.

Это Джейсон Дерул и Диджей Годжи Мичико. Это, наверное, вот так, наверное, должно звучать лето. Вот именно так. Я вам сейчас скажу, что есть трек, и про него можно сказать, вот так должна звучать душа. Это Билли Айлиш, ее история «Bird of Feather». Абсолютно душевная и личная история. Надеюсь, вам понравится. Скоро послушаем ее. Также будет поп-рок-хит от Temper City, Self-Aware. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Дождитесь.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
3: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
4: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
5: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
6: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
7: Подробности на europaplus.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Уоррен и его Fever Dream. Ребята, больше хитов и больше музыки у нас впереди. Вот так же на стыке, только, правда, не поп-рок звучание, но будет хип-хоп и рок. Вот такая старая добрая школа от Gymclass Heroes, Cupid Chokehold. Послушаем их работу. Для поклонников кей-поп-музыки вас таких много, ребята, нас таких много, в конце концов. Будет Чимин и его работа Who. Конечно, все это будет скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это команда Gym Class Heroes, их история Cupid Chokehold. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. В часе новом ждем новинку от Mizmo, 21 Pilots, будет Coldplay, будет команда Майя Мишель, Оливер Три, Робин Шульц, Медуза с треком I Don't Wanna Go Home Tonight. Все это впереди, все совсем скоро, здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: Уже 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Денис, привет. Всем доброе утро. В МВД рассказали, когда может пригодиться цифровая копия паспорта. Психологи рассказали, как школьные годы влияют на человека. И ученые из Калифорнийского университета завели аккаунт в соцсети для взрослых. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина будет продлен до конца года. Запрет на экспорт дизельного топлива, введенный 8 июля, отменят по мере восстановления рынка, чтобы НПЗ не испытывали сложностей с переизбытком. Также рассматривается снижение норматива продаж топлива на бирже до 2%. Это временная мера на период дефицита. Решение оформят нормативными актами. Уже на следующей неделе ситуация с топливом постепенно стабилизируется. В МВД рассказали, когда цифровая копия паспорта в приложении госуслуги заменяет бумажный документ. Это возможно только в ограниченных случаях при посещении культурных мероприятий, получении гостиничных, почтовых и государственных услуг, а также для подтверждения возраста при покупке алкогольной и табачной продукции. Полностью заменить паспорт цифровая копия пока не может. Перечень использования строго ограничен постановлением правительства. Психологи рассказали, как школьные годы влияют на человека. Влияние распространяется не только на знания, но и на отношение ребенка к ошибкам, конкуренции и ответственности. Особое значение имеет поведение педагогов. Если учитель спокойно разбирает конфликты, дети получают пример конструктивного взаимодействия. А вот насмешки и публичные сравнения могут привести к выводу, что ошибка делает человека слабым. Школьный опыт часто продолжает влиять на человека и во взрослой жизни. Турагенты заявили, что многие российские туристы не умеют полноценно отдыхать. Они продолжают проверять рабочую почту и переживать о делах. Это мешает полноценному отдыху. По данным исследования, 85% работников сохраняют связь с работой до отпуска, во время него или мысленно готовятся к возвращению. И только 15% могут полностью отключиться. Технологии позволяют оставаться на связи, но лишают отпуск его главной цели. И ученые из Калифорнийского университета завели аккаунт в соцсети для взрослых. Сделано это ради желтобрюхих сурков, чтобы собрать деньги на исследования на фоне сокращения федерального финансирования. На странице публикуют записи с фотоловушек, где сурки играют, роют норы и едят. Сама подписка бесплатная, а пользователи могут оставить чаевые. За первый месяц страницу посетило 735 человек. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Это новинка от Mizmo. Hello, the sun is up, where are you? Прямо сейчас на Европе Плюс. Классная танцевальная новинка, стильная. Конечно, больше хитов и больше музыки есть и дальше. Они нас с тобой ждут. Все самые крутые треки. Есть они и в нашем новом мобильном приложении. Называется оно Radio Hub. Наверняка ты уже слышал или слышала. Мы тебе все уши просвистели. Надо установить себе обязательно его. Старое обновлять не нужно. Надо просто найти его в либо App Store, либо в Play Market, где угодно. Какой угодно у тебя может быть телефон, можно везде слушать классную музыку от Европы Плюс в нашем приложении Radio Hub. Мы тебя там ждем, ждем. И, конечно, послушаем здесь и сейчас уже в прямом эфире Келвин Харрис и Тайни Темпо. Их история Drinking from the Bottle. Будет Алан Уокер с работой Broken Strings. Все это впереди.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли, сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
5: Клин станционная 10.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: это одни из главных героев этого лета, лето 2026, Do It In Nazet, Talk To You, так называется их работа. В нашем топ-клаб-чарте пошумели, теперь дошли до Еврохита, до Еврохит Топ 40, 17 место. Прямо сейчас очень-очень достойно. Поднимается, хотел сказать потихонечку, нет, поднимается выше и выше в нашем чарте, так что обязательно проголосуй за них. Мы пока послушаем еще одну летнюю тему, это The Bausa, еще одна команда, тоже актуальная и актуальнейшая работа Magnetic. Послушаем, потанцуем. Будет Sia и Unstoppable, а будет и DJ Kungs, Galaxy. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5400.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Они будят Россию.
7: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
8: Смешать!
9: Встряхнуть!
8: И включить! Бригада!
7: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
5: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
10: Больше хитов, больше музыки.

0: Трудная правда. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Целых 30 минут будет танцевальная тема. Ну, в смысле, не полчаса будет играть одна, один и тот же трек. В целом будет. Будет Джонни и Федук, их новая тема «Лето». Классная хаус-работа. Будет поп-рок классика от команды Maroon 5. «Wake Up Call». А еще кей-поп-суперстары BTS и «Swim». Это и многое другое в новом часе здесь, на Европе Плюс. В ближайшие полчаса уже поплыли.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11 утра в Москве.

0: Лето, Федук, как почти запел, ребят. Лето, классная тема для сезона, актуальная, конечно же. Ну и по звучанию в целом очень-очень приятно. Есть еще тема одна, которая вот уже много-много лет нас радует. Летом в том числе, потому что она буквально этим летом пропитана. Это работа Марка Ронсона и Бруно Марса «Uptown Funk». Послушаем ее совсем скоро. Будет также «The Second Voice» с треком «Let Me Be». Все это впереди, все на Европе Плюс. Утром этого уикенда все буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного воскресенья.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается слабая морось. Плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
9: 966-138-138-4.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

в качестве подкаста на europaplus.ru, так что заходи, включай. В дороге саундтрек суперкласс. Есть еще пара треков, которые мы услышим уже в ближайшие минуты, которые можно порекомендовать 100%. Это Garage, история от Heaven и Кэтлин Арагон, I Run. Будет Леони и Колон Скотта с их поп-рок-историей Stay. Все это впереди.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
4: Клин. Станционная 10.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте. Басовская.ру. УПСТОР, Тверская область, МО Кимовский. Территория Басовская, 1, ИН 773-387-5400.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Дэнс.
3: Дэнс. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
4: Это Свенки Сюнс.
5: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
2: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй.

0: абсолютно хитовая тема «Дракула» на Европе+. Плюс. Добавить, ну, основной ингредиент тут Тейм Импала, классический. Добавить по вкусу немножко кей-поп-музыки. Это Джейни за это отвечает из Blackpink. Сболтать, но не смешивать. Как классический коктейль Джеймса Бонда. Больше хитов, больше музыки впереди. Вот уж где намешано, это, конечно, да. В треке «Е» от Ашера, Лудакриса и Лил Джона послушаем классику R&B скоро. «Будет Рэй» — это еще одна классическая тема, на этот раз джазовая, «Where is my husband». Все это до конца часа здесь на Европе+. Плюс. Лови.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе+. Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе+. Плюс.
3: Летнее У.
4: Реклама.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Привет! Мы бригада У! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
13: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем
11: договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер один в России ВКонтакте.
16: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Абсолютная классика. Это Ашер, Луда Крис, Е, ну класс.
1: Е, конечно.
0: Ну, конечно, Е, но это круто.
1: Абсолютно.
0: Верните мне мой.
1: На любой вопрос, который можно задать здесь на Европлюс, мы ответим, что? Мы ответим, Е.
0: Пошел домой. Е.
1: А я остаюсь здесь с лучшими хитами и вами, конечно, тоже. Впереди с нами классный музыкант Дота Намп. Будет Терри Свимс, мистер Ноу Ролл. Встретим также Человека Лета, Кевин Харрис, ирландская певица Джайзи и Satisfy впереди.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Идем дальше. В столице полдень.

0: Это мы все узнаем. Это, конечно, узнаем в ближайшую пятницу от Алекса Манойлова с 14 до 16 с нолями по Москве. Узнаем, кто они 40 главных хитов недели. Пока же продолжим отдыхать. Впереди здесь 50 Cent, PIMP. Будет также Temper City. Трио музыкальных продюсеров представят работу Self-Aware. А еще впереди Loud Luxury, Эмили Робертс, Love You For Life. Меня зовут Макс Филин, а я зову вас слушать любимые хиты здесь на Европе Плюс.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН-773-387-5407.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: человек, рядом с которым замедляется время. Если такой человек уже есть, тогда что, нужно обнимать крепче? Не отпускать, да, чтобы никуда далеко не отходил. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Все, что касается с музыкой, мы тоже уже решили. Через пару минут мистер Эден и Hello. Будет также Уилли Уильям, его музыкальная шкатулка представит работу Echo. Будет Боб Синклар и Кайза, а еще Мадонна. Как звучит Мадонна в ее новом альбоме, в новой пластинке, танцевальном альбоме Confessions 2, узнаем совсем скоро. Впереди послушаем ее совместный трек с Мартином Гарриксом «Bizarre».
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Легкость во взгляде. Твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
4: Привет, это Нюша.
5: Это Ираклий.
4: Я Юля Савичева.
6: Группа «Градус».
7: Это Сергей Лазарев.
8: Привет, мы «Серебро».
9: Мы группа «Франки».
10: Это Европа Плюс свежее.
3: 100% русское. 100% свежее.
11: Музыка, которую ты понимаешь.
12: Забери меня, забери.
13: Слушай новое, слушай свежее.
11: Лучшая музыка страны. Европа Плюс
3: свежее. Топ-мьюзик нон-стоп.

0: Робсин Кларк, Кайза, I Can Wait. Самый летний хит 2026-го здесь на радиостанции номер один России. Желаю, чтобы у каждого из вас был тот самый момент этого лета, тот самый какой-то невероятный ваш момент из ваших мечтаний, события, думая о котором, вы думали, о, I Can Wait, поскорее бы это состоялось, поскорее бы это случилось. Если такого события вдруг еще нет, нужно намечтать, нужно запланировать, а Европа Плюс будет вас на это вдохновлять лучшими хитами этой планеты. Дальше здесь с нами Бенаси Brothers, Make Me Feel. Через пару минут Cyril & Dean Lewis, Follow at Your Feet.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». 90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDefizM.ru». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
6: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Верня.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице 13 часов.

0: Плюс вот бы нам тоже ту самую суперспособность, как у этой пташки Феникс, да, возрождаться заново во что бы то ни стало, что бы там ни происходило. В каком-то смысле после трудовых рабочих будней мы этим с вами занимаемся здесь, в этот уикенд, расправляем крылья и летим вперед под лучшие хиты этой планеты к своим мечтам. Дальше здесь на Европе Плюс Кайра Сор, будет также Доминик Файк и его такой прыгучий, тягучий гитарный риф Baby Doll, а еще скоро афиша.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину облачно, температура плюс 18 градусов, ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается слабая морось, плюс 13, плюс 15 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
11: Клин, станционная 10.
12: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
13: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УПСТОР, Тверская область, МО Кимовский, территория Басовская 1, ИН 773-387-5400.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: Афиша.
1: Афиша.
0: На Европе плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Начнем с кино. С 23 июля в кинотеатрах неоновый триллер Николаса Виндинга «Рефна». Называется он «Ее личный ад». Это первая полнометражная работа режиссера за 10 лет. Актриса Эль приезжает в футуристический город на съемки фильма и оказывается втянута в опасную историю. «Рефн» снова играет жанрами, цветом и ритмом, создавая фирменное гипнотическое кино, которое держит в напряжении до самого финала. Еще одна премьера — это комедийный боевик. Называется он «Дни Сакамото» по манге Юта Судзуки. Бывший киллер Таро Сакамото оставил опасную профессию ради спокойной жизни с семьей и магазином, но прошлое возвращается, когда за его голову назначают награду. Режиссер Юити Фукуда переносит на экран абсурдный юмор, безумные ситуации и зрелищные экшн-сцены. В гастроквартале три вокзала Депо в эти выходные фестиваль «Вкус лета». В течение выходных гостей ждут кулинарные мастер-классы, открытые тренировки, танцевальные занятия и встречи с экспертами. Вечером на главной сцене пройдет концерт с популярными исполнителями. Также работают тематические пространства с флористическими мастер-классами, бьюти-зонами и спортивными активностями. А для детей отдельная программа с творческими занятиями, VR-развлечениями и анимацией. Ну и на ВДНХ сегодня проходит фестиваль «Моспитомец», посвященный ответственному отношению к домашним животным и помощи питомцам из городских приютов. Главная часть — это выставка пристройства, где можно познакомиться с собаками и кошками, которые ищут новый дом, узнать об их характере и при желании забрать питомца после оформления. Также гостей ждут выступления кинологов, творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные площадки и тематические активности. Вход свободный. На этом пока все. Наслаждайтесь выходным по полной. Далее на Европе плюс Макс Филин. Всем отличного дня.

какие-то самые темные времена, да, если они у вас вдруг где-то настали в глубине души, нужно их развеять. Чем? Конечно, классной музыкой, конечно, приятной компанией здесь, на радиостанции номер один России. Дальше с нами две австралийских поп-диджеи. Сразу две

Например, лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
8: Для вас выгодное предложение.
7: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
9: Привет, я Антон Камолов.
10: Я Лена Обитаева.
9: Мы тебя слушаем.
11: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
12: По будням с 8 до 10 вечера.
9: Обсуждаем самые удивительные истории.
10: Говорим на самые актуальные темы.
12: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс.

0: сказать, если светит свет светофора, это уже хорошо. А если зеленый, это совсем прекрасно. Это был только что Дима Белорусских на Европе Плюс и его мысли. Что сказать, лучше, если в воскресенье никаких мыслей нет совсем, и они куда-то пропали, и они исчезли. Хотя бы на время, да, иногда стоит отключиться от суеты, от рутины и от мыслей в голове. И, конечно, включить лучшие хиты этой планеты через пару минут с нами здесь. Красотка Дуа Липа, Illusion.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, столица, ровно 14.

0: своем рабочем месте. Да, это точно получится, если включиться в рабочий ритм вместе с нашим утренним шоу «Летнее У». Уже завтра, в понедельник, все будет, как вы любите, с 7 до 10 с нами по Москве. Там можно и прокачать себя, свои скиллы и свои навыки. Можно устроить гонку на сабвордах и выиграть этот сабборд. Можно проверить свою жадность в одноименной игре и забрать хорошие деньги. Можно сделать все. Можно и нужно с 7 до 10 завтра в «Летнем У». Пока же у нас впереди здесь Леони и Каллум Скотт «Stay». Будет также Кельвин Харрис и Джон Ньюмен «Blame», а еще «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
5: Клин станционная 10.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
8: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
9: Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
10: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
1: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
12: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
13: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
14: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
15: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
16: Подробности на europaplus.ru.
17: Больше хитов. Больше музыки.

0: давно не было музыкального романтика. Это группа «Майя Мишель» прямо сейчас на Европе Плюс. Да, ну и на «Малиновой луне» мы никогда не бывали. Теперь побывали, это было красиво. Таня Ткачук, саксофон, то, что нам нужно в этот уикенд. Конечно, нужно добавить еще больше хитов и больше музыки. Это сделаем. Впереди здесь «Hugel», «Moving to the Sun». Чуть раньше здесь KDDK, «Бамбалео». И через пару минут «David Ames», «Rain Dance».
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: Видеть мир ярко в любом возрасте.

0: только Локнат.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
1: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
1: europaplus.ru.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
7: Вернем на круг.

0: А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Европа+.ру.
10: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: здесь поймаем еще больше хитов и больше музыки. Встретим Tropical House от мистера Кайго, Stole the Show. Будет гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто в компании Брена Грис, Beautiful Places. Также еще один летний хит 2026. Это Meet Me in the Dark от Ави. И через пару минут Оффенбах и Джастин Джейса Over You. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 19 градусов, ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается туман, плюс 14, плюс 16 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
10: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
11: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
12: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский, территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
13: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
14: Мобильное приложение «Европа Плюс».
15: Здесь больше хитов, больше музыки,
16: никаких ограничений и полностью бесплатно.
17: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
18: Узнавай, какие треки играют в эфире.
19: И слушай подкасты любимых шоу
20: в любое время,
21: в любом месте.
22: Мобильное приложение «Европа Плюс».
23: 12+.

Летом все меняется, летом все преобразуется в какую-то другую жизнь. И это классно, это время, когда можно прочувствовать свои истинные желания и, возможно, поддаться им, чтобы в новом сезоне позволить себе гораздо больше. И, конечно, позволить себе больше хитов и больше музыки здесь, на Европе+. Уже сделаем это впереди. Temper

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: садиться не планируем. Уже через пару минут здесь Рэй Далтон, Blood Running, также Лана Дель Рей, Summertime Sadness. Скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: предводитель, абсолютная легенда Мадонна. Так звучит ее новая пластинка Confessions 2. В целом все это звучит как отличный план. Согласитесь, да, загадывайте желание. Это прямо сейчас. Тебе 68, ну почти. Ты выпускаешь главный танцевальный альбом 2026 года. Окей, год будет другой, но ты снова в праймере, и ты, о, великая Мадонна, делаешь классную электронную танцевальную музыку. Там еще целых 15 треков в пластинке, ну а только что мы услышали одну из них. Bizarre, Мадонна, Мартин Гаррикс, только что на Европе Плюс. Дальше здесь Леди Гага, Poker Face, будет также Naked, Sweet Emotion, а еще впереди Человек Лето, Кевин Харрис и ирландская певица Jazzy Satisfy.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вечер на летний. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
5: Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Увосток, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская» 1, ИНН 773-387-5400.
7: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться, тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
7: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
8: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
7: Подробности на europaplus.ru.
9: Больше хитов. Больше музыки.

5 минут. Также и команда Coldplay Adventure of Lifetime. Да, сразу представляешь себе самое яркое путешествие этого лета. Через пару минут Clan Carousel, Right, также в эти 45 с нами Michiko, DJ Goja, будет Ava Max, будет Kevin.

0: Мой вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 20. 8 800 444 15 20.
2: Рекламная служба в Клину 966 138 138 4.
3: Когда у песни 1000 лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться,
2: тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
3: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
4: Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 17 часов.

0: Момент, который мы называем счастье, когда рядом с тобой тот самый человек, рядом с которым замедляется время. Группа «Градусы» только что на Европе Плюс. Их трек «На ресницах» также здесь, на Европе Плюс. Еще больше хитов, больше музыки. Да, не одна Риана богата бриллиантами. У Сэма Смита тоже кое-что водится. Это, конечно, его «The Voice» и, конечно, его суперхит «Diamonds». Услышим впереди. Еще впереди будет «The Bowser», «Magnetic», «The Second Voice». И через пару минут здесь Робин Шульц, топики «OAX», «One by One».
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину слабый дождь. Температура плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается туман. Плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.

0: 20А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
0: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
0: Урбан.
7: Мамасита, мамасита, que bonita.
0: Мамасита. Акустика.
8: Father, help me, do you understand?
0: Резиденс. europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.

Magnetic, это The Bumps, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Конечно, если бы этого хита не было, его обязательно нужно было бы создать, выдумать, придумать и украсить этот летний сезон 2026 на Европе Плюс. Что касается лета, его можно поймать больше здесь, на Европе Плюс. Уже завтра, в понедельник, ловите в 20.00 по Москве шоу «Летний вайб». Лучшие горячие хиты этой планеты, лучшие горячие новинки этого лета. Все будет там, будет полный релакс, как раз после очередного рабочего дня, тем более понедельника. Пока же у нас впереди тоже хорошо, и будем отдыхать. Диджей Marshmello, Инди Поп Рок, ребята, Португал, The Man, скоро здесь Феникс, чуть раньше Леони, Калум Скотт, Стей и Медуза, Paradise.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером. Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
5: Что?
4: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время. В любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Man делают этот вечер, этот уикенд точно лучше вместе со своим суперхитом Феникс здесь на Европе Плюс. Дальше будем лететь, расправив крылья, как те самые Фениксы из этого трека под лучший хит этой планеты от Европа Плюс. Шаус и Кап Спорт уже впереди, Only You, а еще крутейшие ребята Ever Seen But The Girl Missing до финала этого часа.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: 5+.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Bad Girl в финале этого часа на Европе Плюс. Тот самый супер-хит от ребят Missing. Дальше здесь поймаем еще больше всего, что любите вы. Самой разной, самой классной музыки этой планеты впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Кей-ди-ди-ки на Европе Плюс, Бамбалейон. Всем привет, всем отличного вечера. Вечерняя наша Бамбалея продолжается здесь под лучшую музыку. Продвигаемся далее, не скучно, вместе с Алексом Уорреном. Один из лучших мировых хитов на данный момент, Fever Dream. И дождемся Temper City, Self-Aware через пару минут.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс. Больше, чем радио.
6: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
7: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
6: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
7: europaplus.ru.
6: Больше хитов. Больше музыки.
8: Европа Плюс.

0: Алекс Моран на Европе Плюс и Fever Dream. Если нравится песня, не забудьте ее, конечно же, поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. Заходите, голосуйте, все начинается там по новой, так что welcome. А пока же движемся далее под летнюю вещицу от Бруно Марса I Just Might и дождемся Боба Синклара и Кайзо I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
6: 12+. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Бабцин, Клара и Кайзи на Европе Плюс. I can't wait. Ну, если вы с нетерпением ждали этих выходных, я надеюсь, все планы сбылись, все получилось, классно отдохнули. Теперь движемся потихоньку в сторону понедельника. Понедельник тоже будет заряжен, естественно, позитивом, особенно с утра. Завтра подключайтесь к летнему у 7 до 10 на Европе Плюс. Будет не скучно. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с Бенсоном Буном. Sorry, I'm here for someone else. Через пару минут.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: Майя Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, если нужно много новой музыки, много классной музыки, то ищите, конечно, не во тьме, а в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Скачивайте и, конечно, наслаждайтесь с удовольствием. Там все очень красиво и классно, качественно. Так что welcome, Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Услышим новинку Bizarre и дождемся Мишу Миллера, Алекс Вилле. Бам-бам, через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 21 градус, ветер восточный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается туман – плюс 14, плюс 16 градусов, ветер – северо-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.
4: Реклама.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Топ 40. Ньюро. Пати. Европаплюс.ру.
3: Больше хитов, больше музыки.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут подряд. Ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. Ловите в это время диджей Годжи и Джейсона Дерула. Мичико. Услышим Blackpink. Jump. So come up with me, I'll take you high. Masked Wolf тоже с нами. Astronaut in the Ocean. What you know about rolling down in the deep when your brain goes. И много других классных хитов будем заряжать в ближайшие 45 минут. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс. We'll be right back.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: Топ 40. Лайт. Акустика. europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 20:00.

0: 15 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Отдыхаем пока еще в отличном настроении, я уверен, продвигаемся. Ну, продвигаемся в сторону понедельника, конечно же. Завтра, кстати, вечером будет еще больше летней музыки у нас в эфире с 20.00. Летний вайб, обязательно подключайтесь. Будет специальный летний плейлист, и так каждый будний вечер. А пока же один из лучших треков нашего чарта. Tame Impala, Dracula, и дождемся Леони Каллум Скотт. Stay через пару минут.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Исключительно хиты на Европе Плюс. С нами в это время Кэлвин Харрис, Satisfied. The Bouncer, Magnetic. Теннис Уильямс тоже здесь. Mr. Know-It-All. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. В Москве 9 вечера.

0: Харрис и Джанси на Европе Плюс, Satisfy, 21 час и 19 минут в Москве. Надеюсь, к этому времени удовлетворение от уикенда достигло уже 100%. Все классно отдохнули, готовы к новой неделе. Завтра, если что, подзаряжайтесь еще с утра, с 7 до 10, летнее У здесь на Европе Плюс. Будет не скучно. Пока же движемся далее вместе с Tones and Dire, слышим Dance Monkey и дождемся Tiësto и Бриана Грейс, Beautiful Places, через пару минут.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный. 3 метра в секунду. Завтра ожидается туман. Плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
5: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
6: Для вас выгодное предложение.
5: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
7: Привет, я Антон Камолов.
8: Я Лена Обитаева.
7: Мы тебя слушаем.
9: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
0: По будням с 8 до 10 вечера.
7: Обсуждаем самые удивительные истории.
8: Говорим на самые актуальные темы.
0: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 22:00 в Москве.

0: Джон Саммит на Европе Блюз, Shades of Blue. Ну, в самых красивых и стильных цветах наше новое мобильное приложение Radio Hub. Кто еще не скачал, скачайте, зацените. Там много различных музыкальных потоков на любой вкус. Так что welcome, Radio Hub от Европы Плюс. Пока же движемся далее вместе с Сабриной Карпентер, услышим Эспрессо и дождемся Алана Уокера, Broken Strings, совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

установок заряжаем хиты на Европе Плюс в режиме нон-стоп. С нами в это время Алекс Ворон, Fever Dream. Послушаем свежий трек от Мадонны и Мартина Гаррикса, Bizarre. Baby Dance тоже здесь, Rain Dance. В общем, проведем время не скучно, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс, Fever Dream, 23 часа 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще отдыхаем, еще есть немного времени до понедельника. Надеюсь, вы отлично заряжены перед новой неделей. Ну, если что, завтра с утра еще можем подзарядиться под летнее У, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь. Пока же у нас впереди DJ Gorge, Джейсон Дерулов, слышен Мичико. И дождемся Артемаса, I Like The Way You Kiss Me. На Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается туман. Плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Они будят Россию.
5: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
6: Смешать,
7: встряхнуть
6: и включить.
7: Бригада У.
5: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
8: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.

по-летнему продвигаемся далее. Если нужно, кстати, побольше ритмичных треков, не забывайте про наши подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europlus.ru. Все можно найти. Welcome в любое время. Пока же продвигаемся далее вместе с группой Моя Мишель на Малиновой Луне. И дождемся Леони и Колм Скотт через пару минут.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки. На старте понедельника. С нами в это время Мисс Моус.

Тедди Свимс тоже здесь. Мистер Ноу Ит Олл. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Rock.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

Cosmo, Hello, the sun is up, where are you? Привет, солнце встало, где же ты? История о свободе, путешествиях и прекрасном мире вокруг нас. Но что главное? Главное, что парню в треке есть, с кем все это разделить. Да, когда солнце встало, к нему пришла она, а он ее дождался. В противном случае, нужно ли было бы все это одному? Вот вопрос. Ну ладно, всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее зарядим побольше летнего настроения. Джонни Федук «Лето», а также Алока Джесс Глин «Саммерсбэк» впереди на Европе+. Никуда не уходи.

Капли дождя. Это Джонни Фидук с треком «Лето». Ну, теплые капли дождя сегодня на себя ловили многие москвичи. Погода была пасмурной, дождливой. Но лето измеряется ведь не только и не столько количеством солнечных дней, сколько количеством просто хорошо проведенных. Вот такая простая философия. У меня был хороший день. Надеюсь, у тебя тоже. Ну, а чтобы день задался с самого утра, вне зависимости от погоды, стоит послушать «Летнее У». Здесь, на Европе Плюс, с 7 до 10 по Москве. Встречай Мишу Зайцева и лови огромное количество подарков. Не пропускай. У нас далее больше китов и больше музыки, Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, The Bounce Magnetic, а также Ари Фарбен, Эрне Миллер, Body Talk впереди. Дождись.

Полчаса самой актуальной и самой топовой музыки ждут тебя далее на Европе Плюс. Остановки не предусмотрены, чтобы не отвлекать тебя от такого наслаждения. С нами Tame Impala и Jenny с темой Dracula. Прежде лови KTTK с новинкой Bamboleo. А еще не пропусти клан Carousel с суперхитом Ride.

0: Run from the sun like Dracula. Это Tame Impala и Jenny. Ребята две недели подряд лидировали в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Но вот сейчас пропустили вперед группу BTS. Да, вернуть их на вершину вполне реально. В нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поэтому действуй и непосредственно влияй на расположение звезд в хит-списке. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Джон Саммит, Деволта и Джулия Чёрч со свежей темой Shades of Blue на подходе. Прежде с нами Доминик Файк с историей Baby Doll, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 15 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается туман. Плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
6: europaplus.ru.
7: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
8: Babe,

Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрч, Shades of Blue прямо сейчас. Джон Саммит, кстати, в апреле этого года выпустил второй студийный альбом из 13 треков под названием Control Escape и отметился с ним в мировых чартах. Топовый диджей, что ты скажешь? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Топовых диджеев, у которых у Джона еще есть чему поучиться. Впереди будет больше. Келвин Харрис появится в компании Jazzy с темой Satisfy. Но прежде с нами Алан Уокер. Мы будем слушать трек, записанный вместе с Изабеллой Мелкман и Катриной Райан. Broken Strings здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная программа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов. Здесь на Европе плюс, даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Ава с историей Meet Me in the Dark. Приехал весом, брос вещицей 12 to 12. А еще здесь отметится группа «Градусы» с хитом «На ресницах». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Charli XCX, Justin Timberlake и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

Meet Me in the Dark. Прямо сейчас шикарная летняя вещица, которая может и вполне вероятно частенько будет звучать в рамках летнего вайба здесь на Европе Плюс, потому что трек идеален для лета 2026. Да, бесспорно. Напомню, что с 20 до 22 по Москве по будням мы заряжаем для тебя самые горячие треки, как раз таки под стать самому жаркому времени года. Подключайся, наслаждайся и пополняй свой личный плейлист. У нас далее больше хитов и больше музыки. Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix, Capital City, Safe and Sound, а также Leonie Holmes Scott. Stay впереди. Оставайся поблизости.

Рабочая неделя обычно подготовиться непросто. Да, титанические усилия требуется предпринять и буквально вот восстать как феникс. Но что это значит? Это значит, что уикенд был действительно шикарным. Marshmello, Portugal Man, Phoenix только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Usual, Email Angel и Ultranate с главным хитом лета 2026. Moving to the Sun на подходе. Прежде лови изумительную новинку от топ-артистов. Здесь отметится Мадонна и Мартин Гаррикс с темой Bizarre. А вот еще раньше не пропусти Tokyo Hotel с суперхитом California Nights здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки на все предстоящие полчаса здесь на Европе Плюс. С нами Джонни Федук с вещицей «Лето». Также не пропусти Кейти Ди Кей с новинкой «Бамболео». Также с нами Бруно Марс с суперхитом «I Just Might». Далеко не все. Также встречай Марко Кремон, группу Magic и многих-многих других. Оставайся поблизости.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.